0: Сядьте молча, наведите на наши очи, на пасты священные, комунитарные, культура, да не будут нерешительны стопаты. Я вас на намаз тысячи курсов спросил, намаз помешаешь, намаз пирас, карема сука помеги от лирина, то тебе бедет, саузы рэти, и новым грехи, и пошарят особенно, стопаются на стопаты. Jesús, la patria en ti confía, bendice la tricolor, Dios Padre eterno, salva al pueblo boliviano, para levantarnos un solo corazón.
1: Bien, me quedo sin palabras. Esta pequeña niña lo dijo absolutamente todo.
2: Mi patria es Bolivia.